0: 到货了，也就是说你被骗了。
1: Подлец этот Копыловский, ну что же это такое, чертов аферист?
2: 看笑话，别让别人看笑话。
0: 叶琳娜，你现在在这叫也没有什么用。你记得当时弗拉基米尔劝你的时候，你就是不听，说人家凯普罗斯基比弗拉基米尔有钱。这回好了吧？
3: 陈经理，刚才那个老外，就那个弗拉基米尔，他也找您呢。
0: 人呢？
3: 我估计啊，他现在酒馆呢。
1: Я немедленно отправляюсь в Москву. Я затаскаю по судам этого Копыловского с его монгольским батыром. Я покажу ему, где раки зимуют.
0: 消消气儿，消消气儿啊，消消气儿。
2: 他说什么呢？
0: 还不是马凯普罗斯基巴掌的吗？
2: 哎，你得跟他说，这事儿跟咱们丝绸店可没有一点关系。这可是好几万块钱的货呀，咱们可赔不起。
0: 放心吧，他是不会找咱们的。这苏联人啊，可是讲理的。叶琳娜，现在呢，说什么也没有用了，只有啊，去找弗拉基米尔，他是外交官，兴许能帮你的忙。
1: 我怎么还好意思呢？
4: Не слышно саду, даже шорохи.就这么落
5: 那乌得了，谢谢您了
4: 啊。Знали вы, как мне дороги подмосковные вечера, если б знали вы, как мне дороги.Подмосковные вечера.
6: Всё же динь-динь лью, вэй-вэй фанбола. Шиме инча и сонэбэ. Инча тишица. И чэн гэ шэн.